Благодарен жет се Славо Головек ден и живе ревит кем кумбаш мен Славо Жбукеско вега в тевли веша на зендия Венгра радио бинам бърнаме с Славо Голов годар кен ирам кем ек дарехе хайали ем хазен бах вен ли бери кам чен кем ек ем ахтна хат десу кем чен стран ки годар кен жи Масуд Гевери Рунахи Караджан унжи годар бекен ем бед герен стран гела гела ки хайсен

0: ай ба пайзе убе, пырчашту пырче убе, хамой хандале убе, хатом дэве ту айвай, сартай ба пайзе рубе, пырдашти ба жербе, хамой чау бы жербе, мэн хатом дэве ту.
1: Радио Вэнь.